Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Сладкая штучка.
1: В темном коридоре вещи, понят такси где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: сомёрзнешь? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не буду.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8 0 222 24 08 88.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Реклама.
1: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат. За 1999 рублей. Моя прелесть.
0: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7 карат. Или по телефону плюс 7529-689-77-78.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: по-бобруйски 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко сегодня с рабочим визитом посетил Шкловский район. Глава государства ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских агросервиса. В организации создается современный центр по обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих комплексов. Беларусь принимает международный слет юных спасателей-пожарных. В Синёку приехали команды из Азербайджана, Казахстана, России, Сербии, Узбекистана. За выходные в Могилевской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 622 нарушения ПДД, задержано 10 пьяных водителей и 18 бесправников, 67 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 6 из которых находились в нетрезвом состоянии. В Бобруйске разрешен отдых на городском пляже номер 1 центральный и номер 2 на озере Санаторий Шинник по Минскому шоссе в зоне массового отдыха Туголецкий каскад. Оздоровительный лагерь «Бобренок-2010», где сейчас отдыхают дети, посетила почетный гражданин Бобруйска, а также серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по тяжелой атлетике Дарья Наумова. В общежитии на улице Ульяновской произошел пожар. По прибытии спасателей к месту происшествия на 5-м этаже было небольшое задымление. Никто не пострадал. Эвакуация жильцов не потребовалась. На помощь выезжали 8 единиц техники МЧС. 18 июля на открытой площадке Бобруйской арены пройдет 10-й открытый республиканский турнир по фитнесу и культуризму. В чемпионате примут участие спортсмены из Турции и городов Беларуси – Бобруйска, Минска, Гродно, Витебска и других – от 9 до 60 лет.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
2: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская 41. Остановка Площадь Победы. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 28. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Добрейшего утречка, наш прекрасный город Бобруйск.
1: Доброе солнечное утро, даже, да. Слушай, наконец-то солнышко, даже второй день подряд.
0: Долгожданное.
1: Ну, радует нас.
0: Ну, конечно, не может не радовать. Солнышко как-то и настроение поднимает, и желание трудиться.
1: И жить.
0: Да, и жить.
1: Ну что, у нас вторник, сегодня 14 июля.
0: Да, с вами как все, как всегда, Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: Самое бодрое, самое утреннее шоу «Два в одном». Слушай, Юля, вот ты знаешь, вчера лежал, сидел и пришел к такому умозаключению, что вот есть страны, в которых ни хорошо, ни плохо, удобно люди живут.
1: Интересно, вот ты думаешь о чем? Я о таком не думаю.
0: Вот так вот, это от лени, от безделья.
1: Ну, где-то, кстати, принято снимать обувь, например, перед входом в офис. Кстати, вот я иногда тоже задумаюсь, зачем. Ну есть такие привычки.
0: Босиком ходить полезно вообще.
1: Да, да, да. Ну, где-то вот собеседника не перебивают. Ну, это и у нас, может быть, где-то встречается. Не знаю.
0: Не знаю, это не про нас с тобой. Сегодня посмотрим, какие полезные привычки жители разных стран вполне могли бы прижиться и у нас тоже. Может быть, мы сегодня на ком-нибудь направим.
1: Может быть. Ну, да. Для себя хотя бы что-то вынесем.
0: Это точно. Вот Япония, например. Не разговаривать громко в общественном транспорте. В японских поездах и автобусах стараются говорить очень тихо или вовсе переписываться в телефоне.
1: Кстати, ты знаешь, что в Дании вообще принято на свежем воздухе проводить время? Вот они прям всей семьей, неважно, зима, холод, дождь, мы идем гулять, дышать. Вот они верят, что
0: ну,
1: у них
0: у нас
1: прям...
0: тоже, только мы в огороде проводим, но все же.
1: Ну, слушай, нет, у нас огород это больше для чего? Ну, там вот закатки, все. А у них прям это направлено на здоровый образ жизни.
0: Прям что? Для здорового образа жизни? Вообще какой-то ерундой занимаются. Ладно, обдумаем это. Впереди у нас, конечно же, гороскопчик.
1: Немного интересных фактов.
0: Ну и что, лайфхаки?
1: Да.
0: Погнали.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик готов к вашему, собственно, слушанию.
2: А мы готовы его озвучить.
1: Да. Овны, сегодня ваша смелость поможет решить вопрос, который вы давно откладывали. Не бойтесь сделать первый шаг, он окажется удачным.
2: Тельцы, день подходит для приятных встреч и небольших личных побед. Хорошая новость или неожиданные комплименты заметно поднимут настроение.
1: Близнецы, не отказывайтесь от интересного предложения, даже если сначала оно покажется необычным. Сегодня именно любопытство может привести к удаче.
2: Раки, новолуние делает этот день особенно важным для вас. Самое время оставить в прошлом то, что давно тянет назад.
1: Львы, не пытайтесь успеть все сразу. Чем спокойнее будет ваш темп, тем больше шансов, что день закончится приятным результатом.
2: Девы, кто-то может обратиться к вам за советом, не отказывайте. Ваш опыт сегодня кажется полезнее, чем вы сами думаете.
1: Весы, хороший день для того, чтобы восстановить старые связи или помириться с человеком, с которым давно не разговаривали. Первый шаг может сделать именно вас счастливее.
2: Скорпионы, сегодня лучше прислушаться к интуиции, чем к чужим советам. Внутреннее чутье поможет принимать верные решения.
1: Стрельцы, вас может ждать приятная неожиданность от интересного знакомства до хорошей новости. Не сидите на месте, день любит активных.
2: Козероги, спокойствие станет вашим главным преимуществом. Пока другие будут суетиться, вы сумеете найти самое разумное решение.
1: Водолеи, сегодня полезно попробовать что-то новое. Даже небольшое изменение привычного маршрута или распорядка может подарить интересную встречу.
2: Рыбы, день располагает к вдохновению, творческим идеям. Все, что сегодня идет от души, имеет хорошие шансы на успех.
1: Ну, а мы слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше.
0: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, немножечко лайфхаков мы для вас мы насобирали, да? Если вы будете где-нибудь в других странах, чтобы вы себе знали. Вводите по одной новой привычке. Не пытайтесь изменить все сразу. Начните с одной простой вещи. Например, ежедневные прогулки.
1: Ну и ходите пешком там, где это возможно. Ну почему нет, в принципе, да. Ну можно на велосипеде.
0: Как, ну да, как вариант.
1: Ролики, кстати, давно не видел вообще детей.
0: Самокат электрический,
1: да,
0: тоже.
1: Да.
0: Хорошо. Учитесь уважать чужое спокойствие. Если можно говорить тише в общественном месте, попробуйте это сделать. Люди вокруг точно оценят.
1: Ну, планировать покупки заранее, мне кажется, вот это действительно стоит.
0: Да,
1: стоит,
0: да,
1: делать,
0: да.
1: Потому что мы уже не раз говорили, если вы идете без списка, 100% накупите лишней всякой ерунды.
0: Однозначно. Благодарите чаще. Простое спасибо кассиру, курьеру или коллеге делает день приятнее не только собеседнику, но и вам.
1: Это да, особенно если скажет, ты говоришь комплименты тебе, а у вас вот это вот красиво, ты сразу, о да.
0: Или говоришь спасибо тебе, пожалуйста.
1: Ну что, не берите, точнее берите лучшее из разных культур. Не обязательно жить в другой стране, но можно хотя бы быть просто культурным, вежливым.
0: Да, почему нет? Ну вот эту вот привычку мы себе заберем, она нам нравится. Ну что же, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, тоже хорошая традиция по утрам слушать Зефир FM и нас с Юлей.
2: Сделано в Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

Награждение одинаково, приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Ну что ж, а у нас немножечко хитростей для вашей, вот, собственно, более комфортной жизни, можно так сказать. Если нужно аккуратно просверлить отверстие и не рассыпать пыль на полу, поклейте под местом сверления обычный бумажный конверт. Вся крошка попадет внутрь, и уборки будет гораздо меньше. Вот так.
1: Ну, не знаю, а потом конверт все равно же отклеивать.
0: Оторвать вместе с обоями.
1: Да, потом обои переклеить. Ну, главное, что пол не замазать. Если свеча оставила капли воска на скатерти, положите сверху бумажную салфетку и осторожно прогладьте это место теплым утюгом. Ну, кстати, не знаю, я вообще никогда свечи не ставлю. У меня их даже там две.
0: Тем более на скатерти.
1: И все, и стоять.
0: И не горят. Чтобы мусорное ведро не впитывало неприятные запахи, положите на дно ватный диск с несколькими каплями эфирного масла. Это поможет дольше сохранять ощущение свежести. Ну, кстати, идейка.
1: Ну, не знаю, мне просто, я, знаешь, что делаю? Я мусорное ведро сразу вот это, там, пакетов 5 вот так вот.
0: Угу.
1: Кладу, так сказать, или как, надеваю. И все нормально, запахов нет. То есть у тебя ведро полное, ты свернул пакетик один, еще осталось. Вот так вот. Все.
0: Ну, кстати, да, тоже еще лайфхак, один лайфхак,
1: друзья,
0: пожалуйста.
1: Да. Если пластиковый пакет трудно открыть, слегка потрите пальцы друг от друга или коснитесь влажной салфетки. Так будет проще разделить тонкие края пакета.
0: Ну да, статическое электричество, там все дела. Чтобы не потерять конец рулона пищевой пленки, после использования приклейте ее маленьким кусочком малярного скотча. В следующий раз не придется долго искать край. Ну, нормально.
1: Да, это пока найдешь вот это вот
0: все. Малярный скотч, вот это все оно выбесит, выкишет вообще эту пленку.
1: Если при поливе вода постоянно переливается через край цветочного горшка, положите на поверхность грунта несколько небольших камешков. Они вот будут смягчать поток воды и не дадут земле размываться.
0: Нормально, тоже как вариант. Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости, а мы с вами услышимся уже в следующем часу.
2: Радио «Зефир». Включи.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей. А также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
6: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 9 часов.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. Важнейший этап сельскохозяйственного года – уборочная кампания – продолжается в Беларуси. Озимый ячмень уже убран примерно с третьей площадей. Намолочено 314 тысяч тонн при средней урожайности 41 центнер с гектара. Параллельно хозяйство продолжает заготовку кормов и уход за сахарной свеклой, картофелем и другими культурами. В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур государств ЕАЭС. Документ утвердили по итогам 30-го заседания Консультационного совета по валютной политике Центробанков Союза. Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили экономическую ситуацию, денежно-кредитную политику и подходы к регулированию искусственного интеллекта на фондовых рынках. Китай усиливает позиции в мировой робототехнике. За первые 5 месяцев 2026 года страна экспортировала без малого 10,5 миллионов роботов общей стоимостью около 3 миллиардов долларов. По данным таможенных органов КНР, поставки идут в более чем 150 стран и регионов. Доминируют андроиды для уборки. На них приходится свыше 70% стоимости экспорта. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 23 копейки. Эталон и сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM, будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 28. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Ну что ж, 9.05 на наших часах, и наше прекраснейшее бодрое утро продолжается. С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы сегодня беседуем о всяческих привычках в разных странах и всяческих традициях интересных. Вот в Нидерландах, например, ездить на велосипеде по любому поводу люди любят. Велосипед используется не только для спорта, но и для поездок на работу, учебу или даже за покупками. Это экономит деньги и помогает поддерживать форму.
1: Ой, ну у нас тоже так же, господи, все тоже ездят и на учебу.
0: Да,
1: Поэтому не только там у них, мы тоже так умеем.
0: Да.
1: Финляндия. Вот у них принято уважать личное пространство. Финны спокойно относятся к паузам в разговоре и не считают, что тишина обязательно нужно чем-то ее, собственно, заполнять.
0: Сейчас, секундочку, запомни мысли, я выйду часов на 8 поработаю быстренько. Ну что ж, вот такие вот интересные штуки сегодня мы вам рассказываем. Оставляем вас с прекрасной музыкой и вернемся уже с приметами.
2: На работу с отличным настроением. Зефир FM.

0: Ну, а мы продолжаем. Сейчас вам примет расскажем. Гороскопчик вы уже все помните, а если нет, то мы вам в 10 их повторим, то есть здесь 15.
1: Ну,
0: а
1: пока приметы.
0: Приметки. 14 июля в народном календаре отмечают летние Кузьминки, день Кузьмы и Демьяна. Mm-hmm. На Руси его называли еще женским праздником после работы в поле. Кстати, да?
1: Ой,
0: ты слышал, да? Я
1: это.
0: Повторю. После работы в поле женщины собирались вместе, варили общую кашу, пели песни, ходили друг к другу в гости и начинали делать заготовки из первых ягод малины и крыжовника. Вот так вот.
1: Ну, а я, кстати, вчера тоже делала варенье, так что не надо. Я работала, но не в поле. А как в поле можно закрыть? Ну что ж, примета такая есть. Западный ветер, вот говорят, к дождливой и ненастной погоде.
0: Давайте сначала поймем, где у нас запад.
1: Нет, мне просто бесполезно говорить, я забуду. Я иногда вот лево-право, это так. Так, а где какая рука?
0: Запад, восток, это что такое вообще?
1: Да.
0: Пауки, если спокойно сидят на паутине, тепло сохранится еще несколько дней.
1: Спокойно. Интересно, а вот если ты прям подходишь к ним, дышишь...
0: Они суетятся, такие, что делать?
1: Собираем шмотки. Если на деревьях начинают желтеть листья, осень придет раньше обычного. Нет, еще пока рано, не надо.
0: Нет, еще они не желтеют, не переживай.
1: Не надо, все.
0: Ночью звезды яркие, а утром небо быстро затянуло тучами, жди сильной грозы. Ну, ее, слава богу, не было.
1: Если выбирать осень или гроза, пусть будет гроза. Согласна. На Кузьминке было принято угощать соседей и путников. Считалось, что щедрость в этот день обязательно вернется добром.
0: Класс. Чем больше ягод удастся собрать 14 июля, тем богаче и удачнее будет следующий год, говорили наши предки. Поэтому день считался особенно благоприятным для сбора малины и крыжовника.
1: А можно собирать на рынке?
0: Ну, тоже как вариант, да. Собрал сладков, все, пошел.
1: Да.
0: Ну что, мы за крыжовником, а вы слушайте хорошую музыку, мы к вам вернемся совсем скоро.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Ну что, сердце у него динамит. Николай Мичикин, ты смотри на него, а. Ну, мы расскажем вам про более спокойные новости, без всяких там этих самых сердец, что называется. В Могилеве убрали таймеры обратного отсчета на светофорах. Во всем Могилеве на регулируемых пешеходных переходах отключили таймеры обратного отсчета. В Госавтоинспекции объяснили, что такая мера должна повысить безопасность. По наблюдениям специалистов, последние секунды зеленого сигнала нередко провоцировали водителей попытаться проскочить, а пешеходов начать переход перед самым красным светом. Теперь участникам движения предлагают ориентироваться только на сигналы светофора. Нововведение уже вызвало обсуждение среди горожан. Одни поддерживают решение, другие признаются, что с таймером чувствовали себя увереннее. На самом деле, мне таймер тоже нравился, потому что когда едешь на машине, вот ты по этому таймеру видишь, через сколько загорится красный. Но я наоборот как-то это стараюсь, если я вижу, что там какие-то последние секунды, наоборот стараюсь заранее притормозить, чтобы
1: я
0: потом
1: тоже
0: не проскочить.
1: Я тоже не водитель, но я притормаживаю как пешеход. Вот там где-то, даже если где-то 8-10 секунд остается, я такая, так, все, надо же следующего.
0: А то это беги потом в конце пешехода.
1: Да, пройти, мне кажется, секунд 5 достаточно, но я переживаю. Вот. Да. Вообще нужно по сторонам просто смотреть.
0: Это точно.
1: Однозначно.
0: В любом
1: налево,
0: случае,
1: направо,
0: несмотря
1: направо,
0: на то, что даже зеленый горит. Мало ли, у кого-то отказали тормоза, кто-то засмотрелся в телефон, кто-то задумался, кто-то потерял сознание. А у наших пешеходов не у всех, к сожалению, есть вот этот инстинкт самосохранения. Все равно, гляньте, мало ли чего.
1: Да, ну и напоминаем, спешиваться тоже нужно.
0: С велосипедов и всяческих самокатов тоже.
1: Да. Ну что же, у меня вкусные новости. Такие белорусы выбрали мороженое года. Вот так вот на международной премии номер один. Лучшим по итогам потребительского голосования признали мороженое 20-28 копеек компании «Морозпродукт».
0: Ура!
1: Кстати, согласна.
0: Кстати,
1: у них действительно вкусное мороженое.
0: Вот именно
1: да,
0: то.
1: Вот
0: я 85-го года рождения, старикан, и я еще помню вот это советское мороженое. Обалденно, но это несравнимый вкус. Это вот именно, я когда сюда приехал, вот увидел вот это вот 20-28 копеек, и еще, по-моему, еще какие-то такие названия, или то самое мороженое, что-то такое было. И попробовал, правда, то самое мороженое, вот именно тот самый вкус.
1: Ну, вкусно, вот оно как будто бы такое сливочное, вафелька это такая хрустящая, вообще все, заслуженно. И, кстати, на самом деле, организаторы, которые проводили вот это вот голосование, говорят, накруток быть не может. То есть там прям все защищено, поэтому не надо тут. Все правильно, все нормально. И также полуфабрикаты Марьино тоже вошли в число победителей.
0: Кстати, да, пельмени Марьино обожаю.
1: Согласна.
0: Классные.
1: Мне еще волковыски, кстати, нравятся.
0: Да, надо попробовать. Летом, мошенники. Ну, куда же без мошенников? Куда же? Если мы не уделим

0: правоохранительных органов, требуя назвать код из СМС или срочно перевести деньги. Напоминаем, что код из СМС называть никому нельзя. Даже жена, если спрашивает рядом сидящая, не надо. На всякий случай, мало ли. Может быть, ее завербовали мошенники, а она теперь курьер их.
1: На всякий случай,
0: да. Специалисты напоминают, если вас торопят с оплатой, просят предоплату или сообщить код подтверждения, это серьезный повод насторожиться. Лучше перепроверить информацию через официальные сайты или самостоятельно перезвонить в организацию. Поэтому, товарищи, будьте бдительны.
1: И не дайте себя обмануть.
0: Да. Ну а мы послушаем хорошую музыку и расслабимся после таких новостей.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов обновил тракторы «Беларусь 422.1» и «622», установив на них двигатели «Беларка», которые заменили европейские аналоги. Компактный «Беларусь 422.1» с четырехцилиндровым дизелем подходит для небольших хозяйств и коммунальных работ. Более мощный 622 рассчитан на тяжелые полевые и транспортные задачи. Первые машины уже эксплуатируются в Беларуси, России и Кыргызстане.
1: Про машины для людей.
2: Входящая в концерн Great Wall марка «Танк» объявила в Китае официальное начало приема заказов на новую удлиненную модификацию внедорожника с индексом 300L. Новинка длиной почти 5 метров получила растянутую колесную базу, измененную решетку радиатора, новый трехспицевый руль и усиленный нарезной передний мост. На старте покупателям будут доступны исключительно две мощные гибридные силовые установки на базе 2-литрового бензинового мотора мощностью 252 силы. Топовая версия H4Z оснащается дополнительным электродвигателем и емкой батареей, обеспечивая разгон до сотни за 4,3 секунды.
1: Дай газу!
2: Старый американский пикап «Шевроле», оснащенный самодельной газогенераторной установкой, установил рекорд скорости для машин на древесном топливе. На дистанции в одну милю необычный автомобиль, который работает буквально на дровах, удалось разогнать до 125 км в час. Горючий газ вырабатывается прямо на ходу в специальном реакторе с минимальной потерей энергии. На испытаниях машина без проблем преодолела 400 км своим ходом, расходуя лишь 36,5 кг дров на сотню. Создатель уникального проекта уверяет, его экологичная система по своей энергоэффективности уступает бензину всего на 15%.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Итак, мы продолжаем. И вот сейчас вам пятиминуточку этикета, где мы еще не обсуждали. Да везде обсуждали, кроме дня рождения, там, где вы никого не знаете. Так вот, поздоровайтесь не только с именинником. Если есть возможность, представьтесь людям рядом. Просто здравствуйте, я Рома. Мы еще не знакомы. Помогаем сразу снять неловкость. Знакомимся.
1: Ну, как-то, не знаю, мне кажется, я бы не пошла на праздник, если я никого не знаю.
0: Почему? Заходит, внимание, господа гусары! Разрешите представиться.
1: И все будут думать, что я слегка не в себе.
0: Такие, ой, идиот.
1: Итак, не проводите весь вечер в телефоне. Листая экран, вы выглядите недоступным для общения. Таким зазнайкой, типа, ой, мы, наверное, недостойны его. Так вот все будут думать про вас.
0: Ну да, не бойтесь задавать простые вопросы. Откуда вы знаете именинника? Один из самых удачных способов начать разговор без неловкости.
1: Нет, как раз мне кажется, это самый
0: странный ответ. А я его не знаю.
1: Я просто мимо проходил, да? Не пытайтесь сразу стать душой компании. Лучше сначала почувствовать атмосферу праздника, а уже потом активно участвовать в беседах и конкурсах.
0: Ну да, как психолог. Мы близнецы, как психологи. Сразу всех считываем. Сначала всех анализируем, потом уже врываемся в праздник. Уважайте чужие разговоры. Если компания обсуждает тему, в которой вы не участвовали, не перебивайте. Дождитесь удобного момента, чтобы присоединиться. Ну, либо...
1: А присоединиться просто стать рядом?
0: Мне есть что добавить, я там был.
1: Итак, перед уходом обязательно попрощайтесь с именинником, даже если праздник еще продолжается. Ну, конечно, было бы странно, если бы вы просто ушли.
0: Всем пока, кроме именинника. Ну, вот такие вот элементарные, казалось бы, моменты этикета, но их желательно соблюдать, чтобы вас в обществе любили и принимали. Ну, а мы слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси продолжается цифровизация всех отраслей. Касается это и работы с обращениями граждан. До конца 2027 года в контакт-центр 115.бел планируется внедрить интеллектуальных агентов. Это позволит существенно сократить время на обработку запроса и подготовку ответа для специалистов. А для жителей пользование сервисом станет еще проще.
0: Детали.
1: Сегодня по республике ожидаются грозы. В отдельных районах максимальная температура воздуха достигнет плюс 30 градусов по Цельсию. В жару необходимо пить много воды, постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости водителям следует остановиться в тени, отдохнуть, умыться прохладной жидкостью. Людям с хроническими заболеваниями лучше вовсе отказаться от поездок.
0: В мире.
1: Volkswagen, чтобы снизить затраты концерна, планирует сократить еще 50 тысяч рабочих мест. Ранее, напомню, стало известно о готовящейся масштабной реструктуризации на фоне серьезных финансовых трудностей и потери прибыли. Гендиректор организации и его команда опасаются окончательного убытка производителя к 2030-му.
0: Вот это да!
1: Компания Asus продемонстрировала одну из самых необычных и дорогих видеокарт в истории, которая покрыта чистым 24-кратным золотом. Ее корпус весит около 5 килограмм, а стоимость без учета других компонентов достигла примерно 500 тысяч долларов. Пока неизвестно, останется ли это изобретение в музее компании или ее продадут на благотворительном аукционе. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 28. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ой, ну не знаю, там какая-то Лена, Катя, там вот это вот грустят. Таня, но девочки, Маша, не надо, не надо.
1: Не надо плакать.
0: Ну что, это же самая позитивная радиоволна, поэтому да. Мы здесь не грустим абсолютно.
1: С Юлей Гладковой.
0: И Ромой Вакс.
1: Самое интересное и бодрящее шоу, поэтому грустить здесь не место. И уходить тоже не стоит. А вот, например, в Южной Корее всегда надо благодарить за помощь. Даже за небольшую услугу принято искренне благодарить человека. Это считается проявлением уважения. Там ножку поцеловать, там еще что-то.
0: Прям ногу?
1: О, мой господин, благодарю тебя, пожалуйста.
0: В Сингапуре поддерживать чистоту после себя положено. Ну, блин, ну это везде,
1: да.
0: Мне кажется.
1: У нас, кстати,
0: ну,
1: тоже. Вот это вот меня всегда вызывает такую большую гордость, что вот у нас очень чисто. Вот очень чисто. Куда бы я в Европу ни поехал, или вообще другие страны, ну нет. Нету такого. Здесь прям видишь, как люди следят. Ну это наш дом. Ну как можно гадить там, где мы живем? Ну что, впереди у нас гороскопчик.
0: И новости, конечно, будут, поэтому не переключайтесь. Мы скоро вернемся.
2: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Гороскопчик повторим для тех, кто сегодня не успел его послушать. Итак, овны, сегодня ваша смелость поможет решить вопрос, который вы давно откладывали. Не бойтесь сделать первый шаг, он окажется удачным.
2: Тельцы, день подходит для приятных встреч и небольших личных побед. Хорошая новость или неожиданный комплимент заметно поднимут настроение.
1: Близнецы, не отказывайтесь от интересного предложения, даже если сначала оно покажется необычным. Сегодня именно любопытство может привести к удаче.
2: Раки, новолуние делает этот день особенно важным для вас. Самое время оставить в прошлом то, что давно тянет назад, и настроиться на новый лад.
1: Сегодня раки будут выйти на Луну.
2: Да.
1: Львы, не пытайтесь успеть все сразу. Чем спокойнее будет ваш темп, тем больше шансов, что день закончится приятным результатом.
2: Девы, кто-то может обратиться к вам за советом, поэтому не отказывайте. Ваш опыт сегодня окажется полезнее, чем вы думаете.
1: Весы, хороший день для того, чтобы восстановить старые связи и помириться с человеком, с которым давно не разговаривали. Первый шаг может сделать именно вас счастливее.
2: Скорпионы, сегодня лучше прислушаться к интуиции, чем к чужим советам. Внутреннее чутье поможет принимать верные решения.
1: Стрельцы, вас может ожидать приятная неожиданность от интересного знакомства до хорошей новости. Не сидите на месте. День любит активных.
2: Козероги, спокойствие станет вашим главным преимуществом. Пока другие будут суетиться, вы сумеете найти самое разумное решение.
1: Водолеям сегодня полезно попробовать что-то новое. Даже небольшое изменение привычного маршрута или распорядок может подарить интересную встречу.
2: Рыбы, день располагает к вдохновению, творческим идеям. Все, что сегодня идет от души, имеет очень хорошие шансы на успех.
1: Ну что, вот так вот?
2: Да. Ничего не добавишь.
1: Совершенно верно. Двигаемся дальше.
0: Встречай утро на Zephyr FM.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
3: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Не ешь, а слушай.
1: Ну что, а мы продолжаем, расскажем вам немножечко новостей интереснейших, которые для вас накопали. Вот и копали мы где? Копали-то у берегов Японии и нашли краба, который оказался пленником пластиковой бутылки. Ученые у берегов Окинавы обнаружили необычную находку живого краба, запертого внутри стеклянной бутылки из-под вина. По мнению исследователей, краб забрался в нее еще маленьким, продолжал питаться и расти, но и со временем стал слишком большим, чтобы выбраться через узкое горлышко. По морским организмам, успевшим поселиться на бутылке, специалисты посчитали, что животное провело в такой ловушке около 2 месяцев. Эта история еще раз нам напоминает, что пластиковый и бытовой мусор в море становится серьезной угрозой для обитателей морских, превращая такие всякие мусоринки в тюрьму для крабов, как минимум.
2: Ну, мне его очень жаль.
1: Жалко, бедный. Жалко крабика. Но нашли же, нашли и выпустили.
2: Слава богу.
1: Да.
2: Итак, в Индийском океане исследователи впервые смогли увидеть процесс образования новой океанической коры прямо во время его развития.
1: Вот как.
2: Что-то такое прям молодцы, конечно. Непонятно, но молодцы. На участке, где постепенно расходятся австралийская и антарктическая литосферные плиты, там треснуло дно, в общем, разошлись вот это вот все, и начал образовываться вот эта вот штука.
1: Вот это вот что-то, да? Вот это что-то там откуда-то.
2: Ученые такие, нам нужно сразу это изучать. Ну, потом посмотрим, что они там изучат.
1: Ну, еще ученые впервые услышали границу черной дыры. Физики обнаружили необычный сигнал в гравитационных волнах, который предположительно исходит почти от самого горизонта событий. Границы, собственно, черной дыры, за которой не может вырываться даже свет. Сигнал удалось зарегистрировать после слияния 2 черных дыр. Если открытия подтвердятся, у ученых появится совершенно новый способ изучать одну из самых загадочных областей Вселенной. Место, которое до сих пор считалось практически недоступным для наблюдений. Ну, исследователи называют это важным шагом в понимании того, как устроены черные дыры и что происходит на их границе. На самом деле, мне нравится, есть одна теория, что черная дыра это как портал, типа, в другие измерения. То есть так инопланетяне к нам из далеких-далеких вселенных прилетают.
2: Это что-то из сказки уже.
1: Это не сказки, это научная фантастика. Ну что ж, а мы двигаемся дальше, слушаем вполне реальную музыку.
3: Сделано в Беларуси.

0: Если любить жизнь, то и жизнь тоже полюбит тебя. Если любить людей, то и люди тебе ответят уважением.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Ну что ж, на таком замечательном, зажигательном треке мы подведем итог нашего сегодняшнего эфира.
1: Вот. Вежливыми нужно быть всегда.
0: Да.
1: Всегда и уважать, и везде. Собственно, и жителей любой страны.
0: Да, и прежде чем вы едете в какую-то страну, которую вы не знаете, ну, хотя бы там погуглите, почитайте какие-то, может быть, какие-то да, особенности.
1: Одежда,
0: может быть,
1: обувь, разговоры, да, отношения и так далее.
0: 100%. Ну и, конечно, желаем вам путешествовать побольше, все-таки путешествия расширяют наш кругозор.
1: Особенно летом, сейчас, да, вообще погода самый у нас кайф, хорошая, поэтому, вот, да.
0: Ну, а в рамках сегодняшнего дня желаем вам хорошего окончания дня.
1: Ну, а пока, конечно же, продуктивного рабочего дня.
0: Да, хорошей дороги домой. С вами были Юля Гладкова,
1: Рома Вакс.
0: Ну, а пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Большая командировка продолжается. Сегодня Александр Лукашенко посещает Оршанский район, молочно-товарный комплекс «Устинский». Тема дня – производство молока и условия содержания молодняка красной датской породы коров.
0: Город.
1: В учреждениях здравоохранения города на Березине трудятся бойцы 5 медицинских студотрядов. Это учащиеся и выпускники Бобруйского государственного медколледжа. Для них это уникальная возможность совместить теорию с практикой и увидеть профессию изнутри. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Новая волна жары надвигается на Европу. От зноя уже скончались около 10 тысяч человек. Также горят леса. Стихия бушует в Греции, Испании, Португалии и во Франции. Власти государств стараются контролировать ситуацию. Однако очагов возгорания уже тысячи. К слову, за текущий год в странах Евросоюза уже выгорело более 126 тысяч гектаров.
0: Вот это да!
1: Скульптура зубра великана на границе Брестской и Минской областей ожила еще больше. Теперь металлический гигант не только дышит паром, но и рычит. Спецэффект запускается автоматически каждый час. Пар арт-объект выпускает на расстоянии более 5 метров, а звук длится около 10 секунд. Наблюдать за шоу можно с 9 утра и до захода солнца. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро! Сегодня вторник, 14 июля. С вами Налимяты. Говорят, что вторник – самый честный день недели. Понедельник еще пытается делать вид, что он, ну, немного воскресенье. Среда гордо несет звание экватора, а четверг дышит уже пятницей. А вот вторник просто берет и честно работает. То, что мы сейчас и будем делать. Никаких иллюзий, только чистый рабочий настрой. Ну, а я Налимяты предлагаю ответить ему взаимностью. Так что выпиваем свой утренний напиток, улыбаемся отражению в зеркале и начинаем этот июльский день вместе на Zephyr FM.
1: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: еще раз добрым доутром. В наушниках и колонках самая сладкая радиоволна Зефир ФМ. А за окном уже вторник, 14 июля. Середина лета диктует свои правила, даже для самого серьезного рабочего дня. Ночь хочется верить, что сегодня вторник обещают быть не про дедлайны, а про легкую поступь к выходным. Ну, до субботы, конечно, много, но солнце встает рано, а значит, энергии хватит на все и до конца рабочей недели, друзья. Оставляем суету за порогом, настраиваемся на нашу любимую музыку и проводим этот день красиво, друзья. Леди Гага, дочь. Женя Трофимов и группа «Комната культуры» с треком «Добегу». Мы и узнаем, что же там на ресницах от группы «Градусы». Ну а с вами Налимята на волне 95.4. Остаемся на самой сладкой радиоволне. Расскажу, что же ждут нас, что сулят нам звезды гороскопа, какие погодные условия. Ну и, конечно же, с 13 до 14 часов наша традиционная игра.
1: Зефир ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Ну что ж, вы на самой сладкой радиоволне, с вами по-прежнему Лемята. Сегодня вторник, друзья, ну завтра уже скоро середина рабочей недели, уже совсем близко. А мне кажется, что лучшая инвестиция 10 минут вашего утра – это чтение. Да, пока гору только просыпается, книга уже прокачивает вашу нейронную сеть. Да тем более, это не я говорю, это утверждают ученые. Расширяет словарный запас и дарит идеи, которых и нет ни у одного соседа. Никакие мотивационные марафоны не заменят одной вовремя прочитанной главы. Поэтому заваривайте чай, открывайте свою текущую книгу, электронную или бумажную, да и заряжайтесь смыслом вместе со мной на самой сладкой радиоволне на фоне зажигания.

0: А с вами Нелли Мята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: На получение государственного знака качества в этом году претендует порядка 260 товаров. Престиж высокой госнаграды подтверждает масштаб участия. Заявки поступили от 150 отечественных предприятий. Лидируют по числу продовольственные изделия, их почти половина. Еще треть – продукция производственно-технического назначения.
0: Регион.
1: Накануне на дороге Могилев-Бобруйск в деревне Селец случилось попутное столкновение автомобиля «Опель» под управлением 72-летнего водителя и мотоцикла «Минск», которым управлял 19-летний парень. В результате ДТП последний с травмами доставлен в больницу.
0: В мире.
1: Парламент Венгрии принял поправку Конституции, которая предусматривает отстранение от должности президента страны. За этот законопроект проголосовало большинство депутатов. Все они представители правящих партий под руководством премьер-министра. Мандат главы государства прекратит действовать на следующий день после вступления документа в силу.
0: Вот это да!
1: В Китае показали робота-собаку для тушения пожаров. Гибрид способен передвигаться по сложной местности, перевозить тяжелый рукав и дистанционно подавать мощную струю воды прямо в очаг возгорания. Такие машины помогают огнеборцам работать в опасных условиях, снижая риск для людей при ликвидации лесных и промышленных пожаров. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: И в продолжении темы, друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. А вот ученые давно доказали удивительную вещь. Когда мы читаем книгу, наш мозг воспринимает описанные сцены как абсолютно реальные. Если герой бежит, у нас активизируются нейроны, отвечающие даже за движение, друзья. Да, и это правда. Если он пробует лимон или горячий кофе, вспыхивают отделы мозга, связанные со вкусом и даже температурой. По сути, чтение – это самый безопасный способ прожить еще одну жизнь прямо посреди рабочего дня. Так что, если во второй половине этого вторника вам срочно нужно сменить декорации с офиса на палубу пиратского корабля или улочки старой Европы, ну, вы знаете, что делать. Открывайте книгу, а саундтреком к вашей истории станет наша музыка «Экспонат» Миа Бьёка.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалистике 2016. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely представила седан Preface, увеличенную и более солидную версию флагманской четырехдверки. Дизайн сохранил фирменные черты, но стал шире и приземистее. Расширена решетка радиатора с вертикальными ламелями, узнаваемы Т-образные вставки бампера. В моторную гамму вошли двигатели внутреннего сгорания объемом 1,5 литра, мощностью 201 лошадиная сила и 2-литровый на 272 лошадиные силы. Также доступна гибридная силовая установка на базе двигателя объемом 1,5 литра мощностью 163 лошадиные силы. Расход топлива составит менее 4 литров на 100 километров. Салон получит независимый центральный дисплей, медиасистему Flyme Auto с голосовым помощником на базе искусственного интеллекта и 16 динамиков.
1: Про машины для людей.
2: Немецкий автомобильный концерн Volkswagen рассматривает возможность частичной или полной продажи легендарных итальянских брендов Lamborghini и Ducati. По

0: Идти на такой радикальный шаг ради жесткой экономии средств руководства компании настоятельно порекомендовали ведущие финансовые консультанты. Огромные денежные средства автогиганту требуются для масштабной внутренней реструктуризации и срочных инвестиций в разработку новых модельных линеек. Ситуация осложняется жесточайшей конкуренцией с китайскими производителями, из-за чего глава концерна планирует массовые увольнения. Продажа станет исторической, ведь сегодня эксперты оценивают одну только прибыльную марку Lamborghini в рекордные 22 миллиарда долларов. Дай газу! Hyundai активно тестирует совершенно новое поколение популярного кроссовера Tucson, который дебютирует нынешней осенью. Вероятно, автомобиль получит необычное рулевое колесо выраженной угловатой формы. Помимо квадратного руля, кроссовер оснастят очень компактной приборной панелью и продвинутой фирменной медиасистемой Pleos Connect. Внешность машины кардинально изменится в сторону брутального граненого дизайна с вертикальной светотехникой в стилистике старших моделей марки. По предварительным данным, со смены генерации Tucson станет исключительно гибридом с максимальной отдачей мотора до 272 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано

0: Напомню, друзья, что сегодня вторник, 14 июля, и звезды гороскопа обещают нам ту самую гармонию, к которой стремимся каждый. Но, как мы помним, в каждой бочке меда обязательно есть ложка дегтя. И сейчас она проявляется в напряжении, которое только нарастает в отношениях. Так что лучше спустить пару вместе. Например, прогуляться по магазинам или сходить в спортзал. Это должно быть экологично и, конечно же, приятно. Не стоит ввязываться в опасные игры, мы точно не вытянем. Нервы в этот день не железные, друзья. Лучше пускаться в авантюры, которые не связаны ни с деньгами, ни с эмоциями. Не ревнуем близких, пусть они веселятся и наслаждаются жизнью. Мы для них всегда будем на первом месте, что бы ни случилось. А вот верить гороскопу или нет, я на Лимята, как всегда говорю, это дело каждого. Но оставаться-то на зефире РФМ обязательно, тем более впереди такие жаркие хиты и, конечно же, актуальные новости города и страны.
1: Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Во время рабочей поездки в Оршанский район на местный МТК Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Узбекистаном. Глава государства, напомню, сегодня посещает агрокомплекс «Устинский». Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота.
0: Культура.
1: В Витебске стартует 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». Он продлится по 20 июля и соберет гостей на трех главных площадках – в летнем амфитеатре, концертном зале и центральном спортивном комплексе.
0: В мире.
1: Индонезия официально запустила амбициозную программу. Доля биотоплива на основе пальмового масла в дизеле теперь будет ровно половина. Это должно повысить энергетическую самостоятельность страны и снизить зависимость от импортного горючего. Многие водители на заправках поддержали нововведение.
0: Вот это да!
1: 97-летняя американка назвала свое любимое хобби – это лего. Женщина увлеклась сборкой конструктора уже в пожилом возрасте и уверена. Занятие помогает ей поддерживать память, развивать мелкую моторику и сохранять ясность ума. Новые коллекционные наборы ей регулярно дарит внук, а на создание объектов пенсионерка посвящает 6-8 часов в неделю.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская 41. Остановка Площадь Победы. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
3: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
2: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30.

0: Ну что, друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и давайте поговорим немного о роллах Калифорнии, например. Многие знают, что это блюдо вообще не из Японии, это настоящий кулинарный мигрант. В 1970-х годах шеф-повара в Лос-Анджелесе, столкнулись с проблемой, что американцы отказывались есть сырую рыбу и водоросли нори снаружи. Тогда они пошли на хитрость, спрятали лист нори внутрь, добавили крабовое мясо, спелые авокадо и так далее, и все это украсили яркой икрой. Так родился легендарный ролл наизнанку, который стал пропуском в мир суши для миллионов людей по всему миру, друзья. Вы, наверное, догадались. Сейчас время розыгрыша нашего традиционного на Зефир FM. С вами по-прежнему Налимята. И, конечно же, разыгрываем сегодня роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Напомню адрес. Он находится по улице Социалистическая, 125, с большим выбором азиатской и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска, где бы вы ни находились, а обязательно этим воспользуйтесь. А чтобы прямо сейчас на волне Зефир FM испытать свою удачу и попробовать выиграть роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», нужно, как всегда, внимательно слушать меня. А у меня вопрос сегодня такой. Точнее, к вам такая даже просьба. Перечислите состав роллы Калифорния, пожалуйста, и отправьте на короткий номер радио 9544. Ну а кто будет первее всех и правильный ответ, тот и получит те самые аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ну что ж, продолжаем нашу традиционную игру. На Zephyr FM с вами по-прежнему Налимята, и вы слушаете самую сладкую радиоволну. А разыгрываем роллы Калифорнии. Это про хрустящую легкость и игру текстур. Ну что ж, а чтобы выиграть те самые аппетитные роллы Калифорнии, нужно внимательно послушать мой вопрос и обязательно ответить на него правильно и желательно быстрее всех, отправив свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 95444. А в конце этого часа уже определится победитель на Zephyr FM. Ну что ж, продолжаем наш традиционный розыгрыш. А вопрос у меня звучит так. Перечислите, что входит в состав в роллы Калифорния, и отправьте свой ответ, напомню, в виде СМС на короткий номер радио 95444. Жду ваших ответов.
1: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: 13.55 на Zephyr FM, мы с вами по-прежнему на Лимята. Ну что ж, давайте подведем итоги нашего традиционного розыгрыша. А сегодня разыгрывали роллы Калифорния от суши-бара Сушилка, где большой выбор азиатской и итальянской кухни, друзья. Ну а чтобы выиграть те самые аппетитные роллы Калифорния, нужно было, как всегда, внимательно слушать вопрос и обязательно ответить на него не только правильно, но и первее всех. А вопрос звучал так: нужно было перечислить состав тех самых знаменитых и аппетитных роллов Калифорнии. Ну что ж, а самый подробный ответ, и, конечно же, первый отправил абонент, чьи цифры заканчиваются на 99.82. Мы вас поздравляем, вы выиграли роллы Калифорния от суши бара Сушилка. Обязательно с вами свяжемся, правда, чуть позже, и расскажем, где забрать и как можно свой приз. Ну, а остальные остаемся на самой сладкой радиоволне, наслаждаемся музыкальными хитами и, конечно же, слушаем актуальные новости города и страны.
1: 95.4 FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Во время посещения МТК в Витебской области Александр Лукашенко акцентировал внимание на необходимости качественной и своевременной подготовки всего зерносушильного комплекса региона. Отдельной темой обсуждения стало привлечение инвесторов в агропромышленный комплекс края и запуск новых производств.
0: Детали.
1: Ограничения на посещение лесов действуют в 12 районах Беларуси. В Брестской области лимиты действуют в Жабинковском и Кобринском районах. В Гомельской под запреты попали сразу 9 регионов. Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырьский, Наравлянский, Октябрьский, Петриковский и Речицкий.
0: В мире.
1: Знаменитый французский парк охвачен огнем. Пожар прошел уже 1500 гектаров из общей площади 25 тысяч. Для борьбы с пламенем пожарные самолеты заправляются водой из Сены. Из-за катастрофы эвакуированы жители нескольких населенных пунктов. Распространение стихии нарушило железнодорожное и автомобильное движение.
0: Финансы.
1: Мировые продажи смартфонов во втором квартале 2026 года упали до минимума за 13 лет. Поставки гаджетов сократились на 11%. Причина – рост цен на устройства. Из всех крупнейших игроков рынка реализация телефонов выросла только у Apple на 3%. К слову, яблочная корпорация нарастила объемы благодаря хорошему спросу на линейку iPhone 17. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Ой, нас ты совсем замерз? Ну иди ко мне, Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. Мне больно.
1: Больше не будет.

0: На календаре, друзья, напомню, вторник, 14 июля, разгар рабочего дня, середина лета. И самое время побаловать себя сезонными витаминами. Сейчас самый разгар черешневого сезона, и прилавки прямо, заметили, ломятся от этой сочной ягоды. Но чтобы польза не превратилась во вред, врачи напоминают о чувстве меры. Оптимальная порция для здорового взрослого человека всего 400 граммов в день. Это количество достаточно, чтобы укрепить сосуды за счет витамина, поддержать сердце калием и получить заряд антиоксидантов без лишней нагрузки на организм. Так что съедаем по стаканчику яркой черешни и слушаем дальше.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: дружба сейчас – это главным образом совпадание графиков, ну и, пожалуй, статусов.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Хотите, друзья, быстро переключить голову после работы? Ну, сходите на выставку. Живые ведь впечатления снижают стресс, заряжают вдохновением и запускают творческое мышление гораздо эффективнее любого гаджета. Ведь культурный выход – это лучший рецепт от усталости. Тем более, картина Марка Эшгала «Прогулка» останется в Национальном художественном музее Минска до октября. Завершение гостевой выставки одного шедевра, полотно, кстати, привезли из Питерского русского музея, планировалось совсем недавно, однако сроки экспонирования решили продлить. Так что, друзья, обязательно посетите эту выставку для хорошего впечатления и настроения. Но прямо сейчас мы будем просто наслаждаться музыкальной паузой.
1: Радио «Зефир».
2: С вами Рафа.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин. Ему

Сегодня уже, друзья, вторник, ну, если уже день выдался нервным, задачи никак не отпускают, есть один максимально простой способ выдохнуть. Ученые посчитали, чтобы уровень стресса в организме заметно снизился, нужно всего 6 минут чтения в день. Британские исследования подтверждают, что за это время пульс замедляется, а мышечное напряжение-то уходит, и книги, кстати, работают лучше чая и... Да, они снижают его почти на 2/3. Так что прямо сейчас отложите телефон с тревожными новостями. Лучше открыть бумажный томик или хотя бы электронную книгу. И погрузитесь на 6 минут в историю страниц. И пускай весь мир немного подождет. А если еще включить самую сладкую радиоволну и послушать замечательные зажигательные хиты, то день будет максимально удачным. С вами было Налимята, и мое эфирное уже время подошло к своему завершению, так что я с вами на сегодня прощаюсь, а услышимся уже завтра с 11 утра. Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Председатель Витебского облисполкома представил Александру Лукашенко доклад о текущем социально-экономическом и хозяйственном положении в регионе. Рассматривались прогнозы по сбору урожая и степень готовности к предстоящей жатве. Глава государства строго предупредил руководство области о недопустимости неготовности даже единиц уборочной техники.
0: Образование.
1: В вузы Беларуси зачислено более 5500 абитуриентов по целевому набору. По итогам отбора и конкурса по каждому заказчику, а также с учетом введения внутреннего вступительного испытания в формате практической задачи, зачисление выполнено на 90%. К слову, около 700 незанятых мест будут переданы абитуриентам, которые поступают по общему смотру.
0: В мире.
1: В Италии ввели красный максимальный уровень погодной опасности в 7 городах страны, в том числе в Риме. Причиной экстремальной жары стал африканский антициклон, который накрыл Апеннинский полуостров. По прогнозам синоптиков, в центральных и южных регионах страны, а также на Сардинии, температура воздуха достигнет 41 градуса.
0: Наука.
1: В Египте обнаружили гробницу возрастом около 3000 лет. Захоронение построено по классической схеме. Открытый двор, часовня в формате перевернутой буквы «Т» и подземные погребальные камеры. Во дворе хорошо сохранились архитектурные элементы, включая глинобитную скамью для установки стелы, а также лестницу с наклонными пандусами. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. С оружием я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околит, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Зефір. Включайся. В Бобруйске 16 часов. В эфире Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Военная академия Беларуси принимает документы. В этом году есть нововведение для девушек. Для них выделили более 30 мест, возобновили и набор на одну из самых сложных, но востребованных специальностей. Теперь курсантки смогут управлять воздушными суднами государственной авиации. Подать заявление можно до 19 июля включительно.
0: Детали.
1: БелЖД запустила брендированный поезд, который посвящен Международному фестивалю искусств «Славянский базар» в Витебске. Состав оформлен в фирменном стиле мероприятия. На 20 июля пассажирский транспорт будет отправляться из Минска в 12:30 и прибывать на место в 16:01. В БЖД отметили, расписание создали с учетом программы феста.
0: В мире.
1: BMW отзывает без малого 30 тысяч автомобилей в США из-за проблем с реле стартера двигателя. Запчасть может подвергаться коррозии, это приводит к перегреву и короткому замыканию, увеличивая риск возгорания. Дилеры бесплатно заменят бра.
0: Вот это да!
1: В древнем городе в Турции нашли клад персидского золота. Ему 2500 лет. Находка связана с периодом, когда шла борьба за контроль над побережьем Эгейского моря. Чеканки датируются началом 6 века до нашей эры. На них изображен лучник, который преклоняет колено перед стрельбой.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская 41. Остановка Площадь Победы. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Принеси душам на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. Более 155 тысяч депозитов открыто по программе «Семейный капитал» в Беларуси. В 80% случаев эти деньги тратят на покупку или ремонт жилья. Также популярными направлениями остаются оплата учебы детей и медицинские услуги. Поддержка, напомню, назначается при рождении 3-го и последующих детей. В этом году сумма выплаты 35,5 тысяч рублей. На получение государственного знака качества в этом году претендует порядка 260 товаров. Престиж высокой госнаграды подтверждает масштаб участия. Заявки поступили от 150 отечественных предприятий. Лидируют по числу продовольственные изделия, их почти половина. И еще треть – продукция производственно-технического назначения. Volkswagen, чтобы снизить затраты концерна, планирует сократить еще 50 тысяч рабочих мест. Ранее, напомню, стало известно о готовящейся масштабной реструктуризации на фоне серьезных финансовых трудностей и потери прибыли. Гендиректор организации и его команда опасаются окончательного убытка производителя к 2030-му. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 23 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать ясная погода, ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 16. В дневные часы термометр покажет до 26 тепла. Влажность 66%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс!
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Телефон 8 0 222 24 08 88.
1: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобер-Сити по улице

0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
1: Сделано в Беларуси.

0: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: через эфир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко посетил Оршанский район, молочно-товарный комплекс «Устинский». Тема дня – производство молока и условия содержания молодняка красной датской породы коров. В Беларуси продолжается цифровизация всех отраслей. Касается это и работы с обращениями граждан. До конца 2027 года в контакт центру 115.бел планируется внедрить интеллектуальных агентов. Это позволит существенно сократить время на обработку запроса. В учреждениях здравоохранения города на Березине трудятся бойцы 5 медицинских студотрядов. Это учащиеся и выпускники Бобруйского государственного медколледжа. Для них это уникальная возможность совместить теорию с практикой и увидеть профессию изнутри. В Бобруйске разрешен отдых на городском пляже номер 1 «Центральный» и номер 2. На озере санаторий «Шинник» по Минскому шоссе в зоне массового отдыха «Туголецкий каскад». В вузы Беларуси зачислено более 5500 абитуриентов по целевому набору. По итогам отбора и конкурса по каждому заказчику, а также с учетом введения внутреннего вступительного испытания в формате практической задачи, зачисление выполнено на 90%. Накануне на дороге Могилев-Бобруйск в деревне Селец случилось попутное столкновение автомобиля «Opel» под управлением 72-летнего водителя и мотоцикла «Минск», которым управлял 19-летний парень. В результате ДТП последний с травмами доставлен в больницу. 18 июля на открытой площадке Бобруйской арены пройдет 10-й открытый республиканский турнир по фитнесу и культуризму. В чемпионате примут участие спортсмены из Турции и городов Беларуси – Бобруйска, Минска, Гродно, Витебска и других – от 9 до 60 лет. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать ясная погода, ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 16. В дневные часы термометр покажет до 26 тепла. Влажность 66%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely представила седан Preface, увеличенную и более солидную версию флагманской четырехдверки. Дизайн сохранил фирменные черты, но стал шире и приземистее. Расширена решетка радиатора с вертикальными ламелями, узнаваемые Т-образные вставки бампера. В моторную гамму вошли двигатели внутреннего сгорания объемом 1,5 литра, мощностью 201 лошадиная сила и 2-литровый на 272 лошадиные силы. Также доступна гибридная силовая установка на базе двигателя объемом 1,5 литра мощностью 163 лошадиные силы. Расход топлива составит менее 4 литров на 100 километров. Салон получит независимый центральный дисплей, медиасистему Flyme Auto с голосовым помощником на базе искусственного интеллекта и 16 динамиков.
1: Про машины для людей.
2: Немецкий автомобильный концерн Volkswagen рассматривает возможность частичной или полной продажи легендарных итальянских брендов Lamborghini и Ducati. Пойти на такой радикальный шаг ради жесткой экономии средств руководства компании настоятельно порекомендовали ведущие финансовые консультанты. Огромные денежные средства автогиганту требуются для масштабной внутренней реструктуризации и срочных инвестиций в разработку новых модельных линеек. Ситуация осложняется жесточайшей конкуренцией с китайскими производителями, из-за чего глава концерна планирует массовое увольнение. Продажа станет исторической, ведь сегодня эксперты оценивают одну только прибыльную марку Lamborghini в рекордные 22 миллиарда долларов.
1: Дай газу!
2: Hyundai активно тестирует совершенно новое поколение популярного кроссовера Tucson, который дебютирует нынешней осенью. Вероятно, автомобиль получит необычное рулевое колесо выраженной угловатой формы. Помимо квадратного руля, кроссовер оснастят очень компактной приборной панелью и продвинутой фирменной медиасистемой Pleos Connect. Внешность машины кардинально изменится в сторону брутального граненого дизайна с вертикальной светотехникой в стилистике старших моделей марки. По предварительным данным, со смены генерации Tucson станет исключительно гибридом с максимальной отдачей мотора до 272 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Если дождь – это небо, слезы, если ночь – это час расплаты, если все было несерьезно, то и даром оно не надо.
1: Реклама.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й. Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы 8044 550.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, очень жаркого июльского вечера. Вторника, 19.04 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофаб 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечерочка желает Светлана Дегтярева. Спешу с теплым приветиком для братульки Шманжинки. Хочу пожелать тебе приятного и вкусного вечера, чудесного настроения. А мы завтра держим путь в Амельню с ночевкой. Береги себя. Привет от дачников. А я очень скучаю, жду и люблю. Самый солнечный и согревающий душу привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Плитько, пишет Лариса. Хорошего настроения, дорогой, у нас все отлично, настроение отпускное. Мы сегодня все дружно сочиняли тебе приветики, они уже летят, встречай. И, конечно же, Макбу мы не могли обойти стороной. С нетерпением ждем, любим и скучаем, а от всех наших лови миллион обнимашек и 100 миллионов приветиков. Передаю любящий привет и теплое объятие моему любимому, единственному, самому желанному мужу Цейко Денису. Дома все хорошо, очень тебя не хватает. Люблю, обнимаю, целую. Жду. Бусь. Большой приветик по Столовскому Николаю. У нас все хорошо. Были сегодня на дне рождения у бабули. Ждем тебя завтра. Передайте, пожалуйста, привет Дмитрию Дубовцу. Сынок, огромный привет тебе передаем. Отличного настроения, хорошего вечера. Мы тебя очень сильно любим и всегда будем твоей поддержкой. Твои родители. Свой приветик самому лучшему любимому мужу Сугакову Максиму посылает Дарья. Любимка, все хорошо, я дома, приехала в Солик в 15, не переживай. Еще утром были вместе, а сейчас как-то грустно на душе, очень сильно не люблю тебя и уже скучаю. Береги себя, мой хороший, помни, ты мне очень нужен. Приветик отправлю завтра, хорошего вечера и сладких снов. Твоя жена Дарья. Теплый приветик летит любимому мужу, родному папулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, не переживай за нас, все хорошо, Мишаня с нами, помогает по дому и садам. Скорейшего выздоровления, любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Огромный приветик Щемареву Диме. Пусть удача всегда будет на твоей стороне, а моя любовь в твоем сердце. Очень скучаю и люблю. Приветик отправлю завтра. Постараюсь, вся в работе. Готовимся к пятнице. Хорошего вечера, сладких снов. Очень жду завтра. Бесконечно целую. С любовью, жена. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик сегодня улетел, ты можешь быть далеко от меня прямо сейчас, но никогда не будешь далеко от моего сердца. Оно у нас одно на двоих. Люблю безумно сильно, береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Обожаю и люблю. Привет, наш любимый Максимус, пишет Виктория Барматушкина. У нас все отлично, но без тебя не хватает самого главного, твоего смеха и тепла. По авто еще маленький плюсик пришел. Очень скучаем и безумно обожаем. Ждем, ждем встречи. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Огромный любящий и согревающий приветик посылаю своему любименькому нежному мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зай, все у нас отлично, приветик улетел. Я на работе, вчера дрова нам привезли, детки, мама, братики, все хорошо. Собираем Давидушку, любим безумно, очень-очень скучаем, ждем встречи, будь улыбнись. Ты у нас самый лучший от всех наших, огромный приветик. Хорошего вечерочка, доброй ночи, сладеньких снов, твоя любимая семья. Передайте привет моему брату Ромашке. Я каждый день с теплом думаю о тебе. Понимаю, как сейчас непросто. Я очень скучаю. Каждый день ловлю на мысли себя, как хочется обнять тебя и сказать, что ты не один. Лера передает приветик тебе. Твоя сестра Настя. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, завтра с нетерпением жду тебя до 17, и потом буду занята. Безумно сильно люблю и невыносимо сильно скучаю. Ты мое все. Береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Передаю привет Макаренко Даниилу, пишет Оксана. У нас все хорошо, приветик получила. Не будет столько блоков, нет возможности. Потом все расскажу подробно. По возможности буду у родителей. Люблю тебя, Макаренко. Целую, обнимаю, не грусти. Приветик от Кристины, любимому Сергею Матушеву. Любимый привет, я очень надеюсь, у тебя все хорошо, ты у меня лучше. От тетушек приветик, очень скучаю, любимый, жду завтра тебя, люблю сильно и жду домой. Все, зайка моя, обнимаю, целую, желаю удачи на завтрашний день и сладких снов, любимый. Твоя Кристина. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, написала Мария. У нас все отлично, я отдыхаю в отпуске, немного огородничаю. Кушаем с детками свежие ягоды и огурчики, бабушки постарались. Береги себя, целуем, обнимаем, скучаем, твоя семья, Маша, Даник и Максик. Теплый солнечный приветик с прохладным ветерком летит родному любимому Аристарху, пишет Наталья. Сегодня получили два приветика от тебя, роднулечка, береги себя, мы тебя любим и ждем. Обнимаем сердцами, твоя семья. Самый добрый привет из Гомеля летит любимому брату Саше, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, в пятницу с детишками поедем в Птич. Пребывание с папой подходит к завершению. Желаем прекрасного вечера и отличного настроения. Обнимаю, целую. Твоя сестра Катя. Передайте любящий приветик нашему сыночку Карпову Вадиму, просит Людмила. У нас все хорошо, только скучаем очень. Береги себя, ждем с нетерпением звоночка. Надеюсь, все получил. Завтра уже уезжает Кирилл. Мы очень сильно тебя любим, скучаем, крепко обнимаем. Алина передает привет. Твои родители и брат. Передайте огромный привет Слесарчук Димке от Натальи. Я работаю, Ванька у мамы, праздную день рождения, и завтра будет. Звони маме после 15, очень люблю тебя и обнимаю. Димке Гордику летит любящий приветик из дома, пишет Тина Ковзель. Муж дорогой, очень скучаю, все передают приветы. Была в пятницу огорчена печальным сообщением из Ташкента. А Босик передал последний привет тебе и ребятам, просил беречь себя. Хотел написать письмо, но не смог. Вспоминайте его, светлый был человечек. Мои поцелуи и обнимашки тебе. Твоя. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.

Надеюсь, вам отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, написал Оксана. Бусенок мой, все у нас хорошо, приехали к Юле уже. От Юли, Дани и Изабеллы привет тебе. Желаю хорошего настроения, люблю и крепко обнимаю. Твоя любимая жена. Сыночек родной любимый, привет, пишет Татьяна Дриневская. С наилучшими теплыми пожеланиями спешим к тебе мы, твои родители. Сыночек, крепкого здоровья, душевного спокойствия, позитивных мыслей, а также доброго, спокойного вечера. Любящие и скучающие поцелуйчики, обнимашки ловят Артемки и Данки. Очень сильно любим и ждем с нетерпением. Береги себя, все будет хорошо. Храни тебя Господь, крепко целуем и обнимаем. От Алины приветик солнечный любимому Хайдару. Очень рада, что скоро приедет Хусейн и Кадир. Купи много сладкого и вкусного. Ты моя сила, моя нежность, моя вселенная. Скучаю каждой клеточкой, люблю безгранично. Обнимаю в мыслях, целую в сердце. Доброго вечера, береги себя, отличного настроения, родной мой. Самолюбящий, самый скучающий приветик любимому единственному мужу Димочке Арсеньеву послать Виктория. У меня все по-прежнему, нового ничего, все так же скучаю бесконечно. Знаю, чем я сегодня займусь. Буду думать о себе и мечтать о нашей нежной встрече. Люблю с каждым днем все сильнее и сильнее. Твоя вечно любящая жена Виктория. Передаю приветик моему самому любимому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Получила приветик и поздравление, плакала, спасибо, что ты есть. У нас все хорошо, люблю очень сильно и тоскую. Отличного настроения, целую крепко, твоя сестренка Ира. Самолюбящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Солнышко, все у нас хорошо, но, наверное, дочь не приедет. Зятю могут отпуск дать, но это еще не точно. Очень сильно люблю. До луны обратно бегаю с комиссией, устала. От всех привет, сладенько целую, нежненько обнимаю, теплотой души. Навеки твоя и только твоя кошечка. Передайте, пожалуйста, привет родному Гайкевичу Александру, пишет Юлия. У нас все хорошо, еще и сегодня принимаю поздравления. Праздник длится столько, сколько тебя поздравляют. Сегодня занималась закупками. Утомительный хлопот на это дельце. Желаю тебе хорошего вечера, мы всегда рядом. Держись, крепись, прорвемся. Юль, ну чтобы ваш праздник продолжался еще дольше, примите, пожалуйста, поздравления и от программы «Шалом». Солнечный привет передаем нашему любимому Максиму Демчуку, пишет Виктория Воронина. У нас все отлично, сегодня Тимусе 2 месяца, а завтра и у меня уже день рождения. Любим очень, пирожочек, не скучай, улыбнись. Самолюбящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. У нас все хорошо, мама с папой добрались удачно, мама уже в деревне. Очень тепло всем на душе от вашей встречи, а мы с Тасилей по обычному графику. Проходим врачей в сад, играем на площадке, развлекаемся дома. Братик, хорошего вечера, очень скучаем, крепко обнимаем и любим. Береги себя. А вот привет Карпову Вадима Тими Атлас Иван написал. Передаю привет своему любимому мужу Кулешову Егору, пишет Анастасия. Буду ждать тебя завтра с 11 до 13. Целую. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного настоящего летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мася, у нас сегодня небольшая радость. Дедушка купил Кириллу новый велосипед, обкатываем. А я очень скучаю без твоих приветиков и без тебя. Люблю безумно, береги себя. Твоя Мася. Передаю привет братишке Вадиму Карпову от Кирилла. Ну а мы тем временем отправляемся в Инстаграм вторника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю любящий, нежный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Зай, ходили сегодня на речку, вода просто шикарна. Вот пеку торт, завтра ведь у меня день рождения. Жду тебя, сюрприз. День рождения. Жду тебя, сюрприз. А так, все у нас хорошо, только очень скучаю по тебе.

Люблю сильно, твой Светик. Передаю привет Ивану Унаняну, Анатолию Пицухе, Илье Короткевичу, Александру Черникевичу, Александру Кузьминцову, Диме Клещу, Владиславу Ковальскому, Денису Колесникову. Все у меня хорошо, надеюсь, у вас тоже. Все складывается как надо. Здоровья вам и удачи. До скорой встречи. От Антона Лукашевича. Передаю привет любимому мужу и бабуле Печень Андрею Юрьевичу. Ты наше все. Как ты? По-прежнему ждем приветиков и очень скучаем. Привет и тебе от всех неравнодушных. Любим и крепко обнимаем. Хорошего настроения. Передайте любящий приветик нашему сыночку Карпову Вадиму. У нас все хорошо, только скучаем очень. Береги себя, ждем с нетерпением звоночка. Надеюсь, ты все получил. Завтра уже уезжает Кирилл. Мы очень сильно тебя любим и скучаем. Крепко обнимаем. Алина передает привет твои родители и брат. Самое родное сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет моему чудесному сыночку Аристарху. У нас все нормально, не хватает только тебя. Береги свой мир. Крепко обнимаю. Летит привет с любовью Барматову Алексею от его якутяночки. А радио Зефир благодарю за теплую атмосферу для всех, кто сейчас слышит вас. Пожалуйста, пишите. Все всегда мы делаем только для вас. Приветик любимому и папочке Кариму, любимка. А с папой сегодня в Минске косим на коттедже, привозим все в порядок. Как же здесь хорошо, но скучно без тебя. Назад на дачу дня через два, малыш остался с мамой. Завтра отправлю еще приветик. Сегодня не успею, безумно скучаю, хочу обратно к нам тебя. Хорошего вечера и предвкушай на последующие годы, что газон только твой. Я на него уже смотреть не могу, люблю безумно. Твоя богиня. Передаю привет мужу Александру Мильто. Саша, у нас все хорошо, завтра едем в Париж. 300 километров проехать близко. Вове дозвонилась в прошлый раз, обещал все сделать, как просил. Обнимаем крепко. Будешь звонить, старайся, как обычно, с утра. Желаем хорошего вечера, Маша и Санечка. Передайте, пожалуйста, привет Карпову Вадиму. Мы сейчас на дому, спасаемся от жары. Все здоровы, береги себя. Скучаем, обнимаем, любим, твоя крестная и ее семья. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.

19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Не огорчайся, мой родной, что на небосводе твоей жизни появились тучи, заслоняющие солнце. Пусть я не смогу развести их руками, но сумею заменить тебе солнышко, отогреть твою мужскую душу. Пока твоя рука крепко держит мою, нам не страшна никакая облачность в судьбе. Люблю до мурашек, твое солнышко. Передаю домашний приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня жарко, приветики отправили. Катюша и Ванюша вчера и сегодня ездили на турслет в Язвинке. Хорошего вечера и хороших мыслей. Береги себя, ты нам нужен. Крепко обнимаю, мама. Моему братику Барматову Алексею горячий привет и наилучшее пожелание. Очень любим и ждем твои роднули и слонима. Внимание, внимание, Ксения Александр на связи и передают папе Сереже привет с большой любовью и маленьким напоминанием, что он лучший. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным теплым летним вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Наталью Подольскую с треком «Такая сильная любовь». Далее Татьяна Буланова и ее трек «Зеркала». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Да, друзья, это программа «Шалом», и действительно, после музыкальной паузы еще несколько приветиков прилетело. Вот, передаю приветик Ярошевичу Паше. Жена Катя и сын Вовка передают. Мы сегодня гуляли и плавали в бассейне, и просто наслаждались солнышком. Скучаем, любим и ждем звоночек. Береги себя. Летит любящий приветик дорогому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, все у нас хорошо, любим и целуем. До завтра. Твоя сестра. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного, позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем по-прежнему желаю яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.
1: Сделано в Беларуси.

Будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять, не стану я другим, отпустив любовь.

0: Вечерний зефир.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.

0: Вечерний зефир.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

0: сделано в Беларуси.
1: Становится ярче, если не пытаться вместить их в рамки своего опыта. Люди, события, эмоции, все это обретает новую глубину, если позволить себе просто быть здесь и сейчас. Научиться принимать неопределенность.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен.

0: Вечерний зефир.
1: Ой, нас ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не

закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.